200 МГц режимо, дышим газом свал на Сбербара. Радио статус капсель.

checking out this young lady right here, baby. You hot. I mean, you sexy. Oh my God. I learned to love her. Let me ask you. Чему ближче юдищем твою мегагерцу дешню, дедичем тязер свайл на спервара. Радио Статус Капс.